горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды бы глоток, горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик,

жизни таинственный страж. А может быть, это лишь только мираж. А может быть, это усталость и бред.

Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу?

0: чудит, а под окном чуть дыша. 88.4
1: Kiezradio.
2: Mal was Neues. Ah, Orwell House.